По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: Спортивное обозрение на радио Чипльдук. Спортивное обозрение на волнах радио Чипльдук. Как вы понимаете, ведущий Наум Востриков – это я. И сегодня, а что и греха таить, каждый раз в нашей программе один и тот же, но какой замечательный, эксклюзивный гость. Сергей Николаевич Шувалов, он же Марк Лазаревич Рознер.
1: Ну, сегодня я об этом, да.
0: В гостях у нас.
1: Я Сергей Николаевич. Добрый день, Наум, да.
0: Конечно же.
1: Приветствую всех наших слушателей.
0: Наши сегодня будут разговоры актуальные. Если вы кто-то из вас забыл что-то о Сергее Николаевиче, то, конечно же, это наш эксперт, специалист широкого профиля, специалист по допингу, по различным спортивным вопросам. И идет у нас чемпионат мира по футболу раз в 4 года. Это замечательное, знаменательное, удивительное событие. И, конечно, сегодня мы будем говорить именно об этом мировом кубке. Сергей Николаевич, вот если совсем вкратце, какие такие вот опорные базовые моменты, чем отличается от предыдущих чемпионатов, что ожидаете?
1: Да. Ну что ж, дело в том, что, конечно, одна из интриг, которая была объявлена, это, конечно, обещанная речь Трампа.
0: Да, да, безусловно. Начать мы должны не совсем даже со спорта, с вот самого мероприятия, когда все телекамеры будут устремлены, внимание сосредоточено и на ком? Не на футболе, получается, а она, как обычно уже, на Дональде Трампе.
1: Может быть, даже он уже эту речь сказал, но сейчас ничего невозможно верить, потому что кругом фейки, искусственный интеллект, поэтому мы не знаем. Но дело в том, что он увязал свою речь с НЛО, UFO, неопознанными летающими объектами и пришельцами.
0: А как это связано с футболом?
1: Вот да, вот, вот как
0: это
1: раз
0: интересно об этом речь. Да. Это имеет какое-то
1: и
0: отношение?
1: И к нам попала, значит, черновик, его распечатки вот этой речи, в которой выясняется...
0: А, то есть они попали в интернет, и они даже у вас есть,
1: Да, есть какие-то утечки. Да, ну, я не знаю, это, как говорится, за что купил, зато продал. Да, значит, и в этой речи он, конечно, собирается поприветствовать мировой футбольное сообщество и открыть сенсационную совершенно весть, что инопланетяне уже давно среди нас. Это тоже, так сказать, фигурирует уже новость в новостных потоках.
0: Ну, вроде как не секрет, но сейчас официально уже, да?
1: Да, да. И вот поэтому будут обнародованы файлы, фотографии, возможно, будет даже приведен один из представителей, значит, но дальше больше. Вы спросите, а при чем здесь футбол?
0: Вот почему я это спрашивал?
1: Привязать это к футболу? Дело в том, что впервые на футбольном чемпионате среди множества команд со всех континентов будет принимать команда, участие команды инопланетян. Футбольная команда.
0: Так, и это есть интрига. Но я вижу футбольную сетку сборной, там нет инопланетян.
1: Да. Она пройдет немножко вне конкурса, и она сразу будет в финале играть.
0: Так, поэтому... все, я понимаю. Значит, лучшая команда, ну как там у нас, это будет либо Испания, либо Кабо-Верде, Кюрасао будут играть в
1: финале. Фактически лучшая команда Земли. Она будет представлять, защищать честь Земли. Вот. И она встретится с командой инопланетян. И вот тут-то как раз вы спросите, а в чем же, так сказать, приз? В чем же будет, так сказать, награда победителя?
0: Ну, во-первых, это будет уникально. Такие они, как мы. Потому что большое значение имеет физические данные. Может быть,
1: конечно.
0: Это люди трехметрового роста.
1: Да.
0: А тогда у землян
1: есть
0: шансов маловато.
1: Два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, 2,5-метровые. Вот. И непонятно, какая будет команда, пока тоже интрига, может быть, смешанная. Одни маленькие, другие большие. Тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть кто победит?
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и в переносном смысле слова. Надо сказать, выметается с этой планеты. Вот. И такой спортивный поединок, тогда... это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем какие-то бойни, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен. Тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, уместным, в точку.
1: Да. Совершенно уместно. Но, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе вот в этом, в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные, с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне, инопланетяне, вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле. То есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию, вот, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. Если вот вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев. Знаете, вот,
0: у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Mm-hmm. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Это по площади самое маленькое государство, когда-либо игравшее в финальной стадии чемпионата мира. Там, у них площадь всего 4033 квадратных километра. Вот. И Кабо-Верде...
0: А сколько стадов там футбольных полей? Как они вообще тренировались, конечно?
1: Непонятно, да. И еще есть команда Кюрасао. Это тоже самая маленькая страна в истории. Там население вообще всего там 150 тысяч человек. Угу. Вот. И футболистов раз-два и обчелся, и выяснилось, что они могут представить всего, по-моему, не 11, а человек 5.
0: Нет, я вот читал, что 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ага. Угу. Но вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, вот все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или не равен час выйти в следующий круг?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав, это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие введения новые, как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но так, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: За то, сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса.
0: Стадион.
1: Но интересно, что именно вот сыщик, так сказать, следователь, который прямо на поле шурует, так сказать, шныряет, вглядывается, подслушивает и так далее. То есть он тоже собирает улики, потому что камеры. Да, ну вот такой, так сказать, и вот эта вот, так сказать, четверка судей и следователей, она уже более объективно знает обстановку на поле.
0: Но все будет решаться прямо там в моменте, как сейчас говорят, или, может быть, будет следующее заседание, на которое там одна команда может не прийти.
1: Ну, как в судах может... обычно бывают, суды длятся по несколько лет. Поэтому, может быть, этот ВАР будут отсматривать, потом будут проверять, не фейк ли это, может быть, это искусственный интеллект сгенерил, и вообще весь матч, может быть, отсутствует, а это все картинка сгенерированная. То есть сейчас очень много нужно проверять. Ничему нельзя верить. Вот в чем вопрос.
0: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Очень хорошая поговорка, и в нынешних реалиях просто без нее не обойтись.
1: Да.
0: Ни в футболе, ни в каких других видах
1: спорта. Ждет интереснейшее событие. Я думаю, мы, конечно, будем держать наших слушателей в курсе и делать после апдейт.
0: За кого болеть будете, Сергей Николаевич? Давайте на чистоту.
1: Ну, я не знаю. Дело в том, что...
0: Нет, если не хотите, чтобы не сглазить, можете не отвечать. Я просто так спросил, чтобы внести какую-то живинку.
1: Вы знаете, что я старый городошник. И мне очень нравится команда... Значит,
0: города.
1: Да. Но они не представлены на чемпионате. Но их соотечественники будут играть. Значит, там... Ну, я не буду называть, чтобы тоже не сглазить. Вот. Поэтому мои симпатии... городошные.
0: Чтобы город по имени Земля, под названием Земля, наш большой город, выиграл у инопланетян. Если мы вернемся опять к нашей теме, с которой мы начинали, все-таки нам надо инопланетян разгромить.
1: Нам надо разобраться, наконец, с темой, с этими андроидами. Кстати, есть роботы-андроиды, а есть роботы-айосы. То есть айфоны.
0: Айфоны.
1: Да, андроиды против айосов. Там тоже они даже, кто победит, уже тогда эта команда роботов, либо андроидов, либо айосов будет
0: совершенно
1: играть.
0: На иной уровень выходит чемпионат мира по футболу.
1: Беспилотный футбол. И вообще, кроме того, еще вот интересная такая вещь, вот я упомянул таких сыщиков.
0: А беспилотный футбол, это без тренера, да, вот если так перефразировать?
1: Ну, это, видимо, уже управляемый откуда-то из...
0: То есть он может не находиться на скамейке запасных.
1: Дистанционно. Человек сидит дома у себя где-то в Австралии, и управляет матчем или отдельным игроком каким-то. То есть вот такое что-то.
0: На мой взгляд, управление отдельным игроком – это очень важно, это будущее.
1: И еще вот я упомянул такой момент, вот среди, значит, судья, прокурор, адвокат, следователь или сыщик, и игроки-шпионы. Дело в том, что некоторые команды из-под валь загодя за 10 лет внедряют своих людей в чужие команды. И они не подозревают, что во время решающей игры этот любимый ими форвард или защитник,
0: не открывая карт, время играл по-честному, как бы отдавался, а в ключевой момент между ног пропускает гол.
1: Вот эти вот игроки, так сказать, подставные шпионы, что ли, такие штирлицы футбольные, я не знаю, как это назвать, вот это новые технологии. Потому что я говорил, сейчас никому нельзя верить, все нужно проверять и еще раз проверять.
0: Но... Сергей Николаевич, как всегда, было крайне любопытно, интересно, и то, что мы находимся теперь на другом, как бы, уровне восприятия футбола, отношения к футболу, и планетарный масштаб, о котором всегда говорили, мол, футбол объединяет, футбол это лучшая игра нашей планеты, он, конечно, выходит на новый уровень, такой межпланетный футбольный конгресс.
1: В то же время футбол объединяет, но поскольку сейчас каждый может посмотреть запись, любое удобное ему время, нажать на паузу, то даже вот крик «гол» или «судью намыло», он будет звучать не одновременно. То есть кто крикнул сегодня утром, кто-то завтра, кто-то через месяц посмотрел этот матч. То есть все как-то вот это вот единение немножко распыляется. Но мы за старый добрый футбол, конечно, все остальное. Страстями, азартом и единством времени и места.
0: Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Продолжается чемпионат мира по футболу, и мы, конечно же, по возможности будем следить и интересоваться вашим мнением эксперта.
1: Спасибо, держать что... всех в курсе. Да.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Всего вам доброго.
0: Счастливо, друзья. Спортивное обозрение на радио «Чипльдук».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

радио.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире страстные ритмы воронежской кадрили.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

è quella voce. Eh sì, quella voce.

Чип-льдук. А смысл?

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

0: Джека Хенди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
2: Глубокие мысли Джека Хенди.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

Sequence start.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рис-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипльдук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Мысль дня.
1: Когда засасывает болото, со временем начинает казаться, что уровень развития лягушек поднимается до твоего.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

50,000 watts of funkin'.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: Now that's the way to learn bongos.
1: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Чиплдук. Шо говорите? Give me a second eye.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Стрічка поезії на радіо Чіпельтук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц, по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху Ассоль.
2: Старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух, не старух,

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

Если бы молодость знала... Если бы молодость знала... Если бы молодость знала, то в старости бы могла.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: You've been listening to The Funky Junkie.
1: Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в это время было героическое, так сказать. Джурасик Парк, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc XBG Kemler Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.
0: Да.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal. Заранее благодарны.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

1, 2, 3, 4.

0: 7, 2, 8, 8, 9, 2, 8, 7, 7, 1, 6, 4, 2, 9, 9, 9, 2.
1: По вашим многочисленным просьбам мы передавали код да Винчи.

0: современной мифологии.
1: Чудо Иуда. Удивительный, редкий человек или ваш друг, имевший возможность продать вас, но по непонятным для вас причинам не сделавший этого.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Внимание!
1: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
0: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Только что отзвучала песня для тех, кто хорошо умеет крутить звуковые нунчаки.
0: В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Oh.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

В помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки. Get him.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

0: точного сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чиполь.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

все люди произошли от обезьяны. Только одни раньше, другие позже. Ким Хаббард.

0: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук и так будет с каждым.

Чи пльдук? Шугаріть

0: Картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

0: même pas pensé à s'embrasser.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапельдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапельдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапельдук.
2: I love Switzerland because I've lived here. My father was thrown out of the United States and then we moved to Switzerland. So I was 8 years old and I went to school. All my schooling was in Switzerland and then I left it. I broke away from Switzerland. I thought it was the most boring place in the world. And then as I grew older, the terminology changed. Now I find it quiet. It used to be boring, now it's quiet. So, and I love it.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапельдук.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.